0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
4: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер западный, умеренный, местами порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19. В столице Латвии облачно, временами дождь, возможна гроза. Днем около плюс 19.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
4: Доброе утро! Наступил новый день, и с первыми лучами, первыми глотками кофе и первой песней в эфире мы вместе встречаем утро. Все только начинается, и пусть начинается оно с хорошего настроения.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Сегодня среда, тот самый экватор рабочей недели. Два дня уже позади, а до пятницы осталось еще два таких же дня, только будет еще и выходные. Есть даже такой анекдот. Если на третий день не хочется работать, значит сегодня среда. Ну а если хочется этот третий день пережить чуть бодрее, начните с простого. Стакан воды после пробуждения, несколько минут разминки, дневной свет, это если повезет. А еще небольшой план на день. Причем не обязательно записывать 20 пунктов, достаточно выбрать главных 3 дела. Ну а дальше все по списку. Среда, четверг, а там уже и пятница. Так что желаем вам хорошего утра, нормального рабочего настроя и сил добраться до финишной прямой этой недели.

0: Доброе утро. Когда говорят «угнали целый грузовик», обычно представляешь что-то очень ценное. Но в Калифорнии компания Pabst Brewing Company стала жертвой необычайно крупной пивной кражи. Ведь у них угнали целый грузовик с пенным напитком. Злодеянием, в результате которого без вести пропало 50 тысяч банок пива Pabst Blue Ribbon, произошло в Монклере, Калифорния, США. Фирма-производитель выступила с заявлением-ультиматумом. Они призвали лица, ответственные за преступление, вернуть пиво обратно, и тогда им не будет задано ни единого вопроса. В противном случае последствия для воров будут как минимум неприятными. Представители компании добавили, они тронуты тем, что кто-то настолько любит их продукцию, но им хочется, чтобы любители пива получали его честным путем. Также Pabst Brewing Company иронично добавили, что, по крайней мере, они надеются, то, что украденное пиво будет употреблено в охлажденном виде. Ведь так оно вкуснее. Ну, а мы на Retro FM Латвия за здоровый образ жизни. Только лучшая музыка трех поколений. Утренний экспресс.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер западный, умеренный, местами порывистый. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19. В столице Латвии облачно, временами дождь, возможна гроза. Днем около плюс 19.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной.

Овны, сегодня вы скорее будете заниматься чужими проблемами, нежели собственными делами. Посему стоит либо переделать все в первой половине дня, либо и вовсе ничего не планировать на этот день. Тельцы. Сегодня вас поставят перед фактом, что вы отнюдь не являетесь свободным, как ветер, хотя вам, возможно, казалось именно так. Постарайтесь утешиться хотя бы сознанием собственной необходимости. Близнецы. Сегодня желаемого вы сможете добиться только с наскока, воспользовавшись силой не физической, конечно, боже вас упаси от проявления насилия, и элементом внезапности. На простую же просьбу вам, скорее всего, ответят отказом. Раки. Сегодня не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Принципиальность будет оценена по достоинству, а положительная оценка всегда полезна, от кого бы она ни исходила. Львы. Сегодня вы будете настроены на творческий лад. Если вам повезет, это будет замечено, что всегда полезно, даже если это и не принесет конкретных плодов сию же минуту. Девы. Сегодняшний день будет отмечен необыкновенным подъемом вашего творческого потенциала. К сожалению, из этого не следует, что вы будете очень удачливы в делах. Решений, связанных с финансовыми вопросами, лучше не принимать. Весы. Сегодня вам, возможно, придется от чего-то отказаться и откуда-то уйти. Расставание будет не слишком легким, но оно необходимо. Найдите в себе силы не показывать своего огорчения по этому поводу. Скорпионы. Сегодня у вас будет возможность внести некоторое разнообразие в рутинное течение дней, проведя небольшой эксперимент с неожиданными последствиями. Скучать не придется. Стрельцы. Эгоизм сегодня вам противопоказан, даже в минимальных размерах. Впрочем, вам не привыкать целиком и полностью отдавать себя на растерзание окружающим с их проблемами. Козероги. Семейство и друзья хотели бы провести сегодня с вами побольше времени. Не отказывайте им во внимании. Водолеи. Вы будете сегодня слегка разочарованы, неожиданно найдя в себе то, что долго и безуспешно искали в других. Обращайтесь с найденным бережно и с любовью. Это одно из лучших ваших качеств. Рыбы. День этот может оказаться довольно трудным для вас. Поддержку и понимание вы сможете найти у друзей или в кругу семьи, в зависимости от ситуации. Избегайте общения с малознакомыми людьми. У них сегодня может сложиться неверное о вас представление.

0: Утренний экспресс. На Ретро FM.
1: С 6 до 10.
0: Утренний экспресс.
2: Доброе утро! Самое время для утренней бодрящей истории. Если вам кажется, что вы плохо провели выходные, послушайте, как это сделал один 24-летний житель Венгрии. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал с небольшого аэродрома легкомоторный самолет, поднялся в воздух без разрешения и полетел в сторону единственной в стороне атомной электростанции. Военные восприняли ситуацию максимально серьезно. По тревоге подняли пару истребителей «Гриппен». Правда, перехватить самолет они не успели. Угонщик сам совершил аварийную посадку прямо в поле с подсолнухами. Но на этом приключения его не окончились. Выйдя на дорогу, мужчина попытался угнать еще и автомобиль человека, который остановился, чтобы ему помочь. К счастью, эта попытка тоже провалилась, а спустя несколько минут его задержала полиция. Теперь мужчине предстоит отвечать сразу за несколько преступлений, а венгерские власти после этого случая решили проверить безопасность аэродромов по всей стране. История, которая звучит как сценарий для голливудской комедии, но произошла на самом деле. Вот такие вот пироги.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV!
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: В истории. Давайте же посмотрим, чем знаменито 2 сентября на протяжении столетий. 490 год до нашей эры. Гонец Фидипид пробежал от Марафона до Афин с вестью о победе над персами. Выкрикнул радостное «Мы победили!» и упал замертво. Именно этот подвиг подарил миру легендарную марафонскую дистанцию. 1922. Генри Форд ввел бескомпромиссный сухой закон на своих заводах. За любой запах алкоголя сотрудников увольняли без предупреждения. 1935. Великий композитор Джордж Гершвин завершил работу над своей культовой оперой «Порги и Бес». 1969. На телеканале NBS вышел финальный эпизод оригинального сериала «Стар Трек», заложившего основу гигантской фантастической франшизы. 1969. Состоялся один из дней рождения интернета. В Калифорнийском университете провели первую успешную передачу данных между двумя соседними компьютерами. 1988. На лондонском стадионе Уэмбли стартовал грандиозный благотворительный тур Human Rights Now с участием Стинга, Брюса Спрингстина и Питера Гэбриэла. 1989. Хищный трек Пола Абдул «Cold Hearted» взобрался на вершину чарта Billboard Hot 100, во многом благодаря стильному клипу, снятому молодым Дэвидом Финчером. 1991. В США официально признали независимость стран Балтии – Латвии, Литвы и Эстонии. Ну и, наконец, 2000 год. Поп-королева Мадонна в 10-й раз возглавила британский хит-парад с зажигательным синглом «Music». Это был день в истории. Оставайтесь с нами!

0: реклама.
1: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Мирное общество. Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
6: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная поддержка программа LKPP-LV.
7: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер западный, умеренный, местами порывистый. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 19. В столице Латвии облачно, временами дождь, возможна гроза. Днем около плюс 19.
6: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и поддержка программа ЛКПП-ЛВ.
7: Доброе утро! На связи Елена Рассохина и Александр Шунин. И мы уже здесь, чтобы будить, радовать и делиться отличным настроением под лучшую музыку трех поколений. Поехали встречать это утро вместе!

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. На Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! По традиции заглянем в календарь и посмотрим, кто сегодня принимает поздравления. Сегодня, 2 сентября, в Латвии Варда Дену отмечают Элиза, Лизета и Зета. Имя Элиза – одна из латышских форм имени Елизавета. В переводе с древнееврейского оно обозначает «Бог моя клятва». Сегодня это одно из самых популярных женских имен в Латвии. Лизета тоже производная от Елизаветы, только более нежная и разговорная. Несмотря на уменьшительное звучание, уже давно стала самостоятельным именем и часто встречается именно в таком варианте. А имя Зета довольно редкое. Считается, что это еще одна латышская форма имени Елизавета. И встретить его сегодня можно нечасто.
2: А по православному календарю именины отмечают Самуил, Севир, Максим, Иван, Александр, Владимир, Тимофей, Николай, Виктор, Степан, Федор и Лев. Поздравляем всех-всех-всех именинников и ваших знакомых, потому что у ваших знакомых сегодня есть прекрасный повод вас поздравить с именинами.
1: Ну а мы двигаемся дальше.
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
4: 7 часов 8 минут.
3: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.

0: Доброе утро! 7:16 на часах, сегодня 2 сентября. Именинников и именинниц мы с вами уже поздравили. Давайте посмотрим, чего же сегодня эдакого такого отмечают в мире.
1: Да, я ждал этого слова эдакого. Да,
0: отличное слово.
1: Такого эдакого!
0: Сегодня, 2 сентября, отмечается День хризантемы. В Японии этот цветок считается символом долголетия и благородства, а его изображение украшает императорскую печать. У нас же хризантемы для многих знак того, что осень уже наступила.
1: Сегодня еще в календаре есть День свободного ветра в крыльях. Вот это вот как дельтаплана. Я надену два крыла и ближе ты. Красивое название для дня, когда можно хотя бы чуточку отвлечься от забот, открыть окно, вдохнуть прохладный сентябрьский воздух и точно знать, что впереди много-много хорошего.
0: А еще сегодня Всемирный день кокоса. Кстати, с точки зрения ботаники, кокос вовсе не орех, это костянка. Из него делают воду, молоко, масло, а из прочных волокон канаты, коврики и даже матрасы, представляешь себе?
1: Как скажешь, я без понятия, что такое костянка, но так уверенно это произнесла, как будто бы биолог.
0: Да.
1: А что еще? Талант. Потому что ты талант.
0: Ой, спасибо.
1: Сегодня глобальный день поиска онных, то есть талантов, профессиональный праздник специалистов по подбору персонала. HR, привет вам.
0: И завершает подборку день прокола ушей. Если вы давно присматривались к новым серьгам или думали, добавить ли еще один маленький прокол, календарь сегодня явно не возражает. Вот у вас, Александр, уши проколоты?
1: Нет. Но иногда с ушами случаются проколы. Знаешь, такой сидишь, тебе кто-то говорит, ты ушел, в свою мысль такой, ну чем не прокол?
0: Да, у меня такое часто бывает. Но я предлагаю двигаться дальше, ведь после небольшой паузы I'm in love, John the Whistler.
2: На ретро-ФМ. Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
3: Reklāma. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus biezpiena sieriņus magijā, dažādi veidi, 40 vai 45 grami, par vienu maksā 29 centus. Pērkot vismaz divas maltās kafijas Jakobs Kronung 500 grami, par vienu maksā 6,99 €. Žāvētu augļu un riekstu maisījumiem Rimi 500 grami 40% atlaide. Rimi.
4: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
5: Storen Technika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
7: Toksiskais rosols, kremlini, vate. Valdošie tikai Karina Birkas citādi domājošiem cilvēkiem. Jo aiz šiem vārdiem viņi slēpj savu neizdarību, gļēvumu un negausību. Viņiem nav piedāvājumu tautai. Valdošās diletantu un neliešu partijas ir jāpadzen prom. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
6: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего ЛВ!
9: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
10: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер западный, умеренный, местами порывистый.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резетне и Краслове около 19.
1: В столице Латвии облачно, временами дождь, возможна гроза. Днем плюс 19.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 1. Līdz 7. septembrim. Biezpiens Well Done 9%, 1 kg 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.

Овны, сегодня вы скорее будете заниматься чужими проблемами, нежели собственными делами. Посему стоит либо переделать все в первой половине дня, либо и вовсе ничего не планировать на этот день. Тельцы. Сегодня вас поставят перед фактом, что вы отнюдь не являетесь свободным, как ветер, хотя вам, возможно, казалось именно так. Постарайтесь утешиться хотя бы сознанием собственной необходимости. Близнецы. Сегодня желаемого вы сможете добиться только с наскока, воспользовавшись силой не физической, конечно, боже вас упаси от проявления насилия, и элементом внезапности. На простую же просьбу вам, скорее всего, ответят отказом. Раки. Сегодня не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Принципиальность будет оценена по достоинству, а положительная оценка всегда полезна, от кого бы она ни исходила. Львы. Сегодня вы будете настроены на творческий лад. Если вам повезет, это будет замечено, что всегда полезно, даже если это и не принесет конкретных плодов сию же минуту. Девы. Сегодняшний день будет отмечен необыкновенным подъемом вашего творческого потенциала. К сожалению, из этого не следует, что вы будете очень удачливы в делах. Решений, связанных с финансовыми вопросами, лучше не принимать. Весы. Сегодня вам, возможно, придется от чего-то отказаться и откуда-то уйти. Расставание будет не слишком легким, но оно необходимо. Найдите в себе силы не показывать своего огорчения по этому поводу. Скорпионы. Сегодня у вас будет возможность внести некоторое разнообразие в рутинное течение дней, проведя небольшой эксперимент с неожиданными последствиями. Скучать не придется. Стрельцы. Эгоизм сегодня вам противопоказан, даже в минимальных размерах. Впрочем, вам не привыкать целиком и полностью отдавать себя на растерзание окружающим с их проблемами. Козероги. Семейство и друзья хотели бы провести сегодня с вами побольше времени. Не отказывайте им во внимании. Водолеи. Вы будете сегодня слегка разочарованы, неожиданно найдя в себе то, что долго и безуспешно искали в других. Обращайтесь с найденным бережно и с любовью. Это одно из лучших ваших качеств. Рыбы. День этот может оказаться довольно трудным для вас. Поддержку и понимание вы сможете найти у друзей или в кругу семьи, в зависимости от ситуации. Избегайте общения с малознакомыми людьми. У них сегодня может сложиться неверное о вас представление.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domuzīme koledža LV.
1: Navigator – Retro FM Latvija. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. «Навигатор» совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол «Карглаз».
2: Доброе утро! Давайте поглядим всеобъемлющим компьютерным глазом на текущую ситуацию с рижскими пробками. Поглядим, на каких улочках собираются машинки в пробочке, а по каким можно ехать как Шумахер, но с разрешенной скоростью, естественно. Улочки потихоньку заполняются, но дороги пока свободны. Так, какая ситуация у нас сейчас происходит? П5 перед Рижской окружной со стороны Тинуже заберет у вас 6 минуток. Придется постоять. Даугавгривас Ела от Лилыя до Буллю целых 6 минуточек. Елгавас шоссе от Силтума до Озолцемса 6,5 минут придется постоять.
3: Ульмене Гатве, поворот на Венебас Гатве, 5 минут 16 секунд. Земгла Гатве между Ирикью и Бривибас Гатве отнимет у вас 5 минут с половиной. Буллю между Дагмарас и Дзегужу 3,43. Ну, не так много на самом деле. На Гранита между Раюмсила и Круспилсом.
2: Почти
3: 4 минуты. Столько же на улице Дурбес между Слокас и Даугавгривас.
2: И столько же на Калнцейма от Дрейлиню до Слокас. Ни жезла вам, ни гвоздя.
1: Навигатор совместно с Карглаз.
4: Карглаз ремонт, Карглаз замена.
1: Реклама. Back to city. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
5: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
6: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
5: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
7: Atgādāj zagadku. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
8: Не выключенный утюг?
7: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
9: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
10: Очки «Филман».
11: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
12: Я пью до дна за тех, кто в море.
13: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
14: Октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
15: Еще не все дорешено.
14: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
15: Еще не все разрешено.
16: Ахой, каймень! Ты открыл там мозга?
17: Я уже третью рейзи. Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
16: Nu beidz čakarēties.
17: Nu, bet es pats gribu.
18: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
1: Washcar.
19: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
20: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
21: V
0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
21: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 7:47 на часах. Доброе утро. Наверняка кто-то сел завтракать, и, может быть, у кого-то на столе, на тарелке какая-нибудь вкусная-вкусная плюшка.
1: Приятного аппетита, Лиза,
0: приятного аппетита, во-первых. Во-вторых, история релевантная этой вашей ситуации. Дело в том, что во Флориде произошло ужасное событие. Украдание плюшек на $3000. Ну, определенного вида, синабоны, то, что называется.
1: С корицей,
0: такие вот закрученные булочки. Владелица одной из пекарен отправила с водителем Uber на фермерский рынок много-много-много вот этих вот синабонов, булочек с корицей на $3000, но они не доехали, как и курьер, просто бесследно исчезли. Когда потеряла связь с водителем, очень эмоциональная бизнес-вумен опубликовала в социальных сетях пост, в котором винила мужчину в дерзкой краже сладостей. Но очень скоро выяснилось, что курьер, нелегал из Колумбии с таким исконно колумбийским именем Иван Дарио Рико Молано, ничего на самом деле не крал.
1: А куда ж они делись?
0: А вместе с ним задержала его полиция. Прямо во время рейса его остановили, потребовали документы, разумеется, виза была просрочена, но его и приняли, арестовала таможенная пограничная служба США.
1: А булочки так и остались стоять на дороге?
0: Булочки они изъяли до выяснения обстоятельств. И вот выяснилось, что нашелся и курьер, и булочки. Родственница задержанного честно привезла все булочки в полицию, вернула владелице, а та, в свою очередь, публично, во-первых, извинилась перед семьей Ивана и решила направить часть выручки от продажи этой партии выпечки на оплату адвоката вот этого парня, вот этого колумбийского Ивана.
1: Очень благородно с ее стороны.
0: Да, красиво вышли из ситуации. Так что приятного аппетита, жуем булочки на здоровье. Потом, правда, надо будет их сжечь, так что как-нибудь на спортивную дорожку.
1: Ну, а впереди Сандра, Around My Heart.

0: Доброе утро! 7:57 на часах, сегодня 2 сентября, и я предлагаю поговорить немного о моде. Дело в том, что американский бренд Джеффри Кэмпбелл представил шокирующую новинку.
1: Что такого шокирующего в их новинке?
0: Это такая конструкция, которая вроде бы как выглядит как изящные туфли или босоножки на высоком каблуке, но есть один нюанс, они вообще не имеют подошвы.
1: Видел, ну не то чтобы прям вообще, так наполовину стопы.
0: Ну, то есть...
1: Ну, пятка каблучок закрыта,
0: да,
1: а пальцы...
0: На каблучке, да, а пальцы, а вот пальцы шлепают, пальцы, просто шлепают.
1: Шлепают по асфальту, по грязи, по стеклам, по червякам.
0: И вот модницам предлагают шагать, получается, босиком, ну, как бы на каблуках, но босиком. И публика, ясен пень, встретила тренд в штыки. Главные претензии практичные ценители моды...
1: Как изящно сформулировано!
0: Ну, ценители моды выдвигают претензии к безопасности.

0: месте. То есть, как ты и сказал, без подошвы стопа абсолютно не защищена и от раскаленного асфальта, и от той же грязи, от тех же стекол. И, ну, просто не всегда приятно ходить не по травке этим самым ногами.
1: Но зачем-то они это сделали?
0: Пользователи сети также, так же, как и ты, тоже недоумевают, зачем это вообще нужно, куда это можно вообще надеть. Но, учитывая, что все мы немножко разбираемся в современной моде, мы можем предположить, что это классический вирусный маркетинг. То есть бренд создал заведомо абсурдную вещь, а возмущенным интернет уже сыграл по его правилам и сделал таким образом бесплатную рекламу. То есть это получается, чтобы все об этом поговорили, о такой безумной, бесполезной вещи.
1: Ну давай, пока следующая песня будет играть, зайдем на интернет-сайт и закажем по паре. Я тоже куплю, почему бы нет.
0: Хотя бы посмотрим на них. Утренний
2: экспресс. Strādājiet ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
3: Реклама. Вечер со звездой. Три сезона, десятки встреч, истории, которые невозможно было придумать. И вот мы открываем новую главу. Новый четвертый сезон проекта «Вечер со звездой» на Ретро-ФМ уже совсем скоро. До премьеры четвертого сезона смотрите самые яркие встречи прошлых сезонов на YouTube-канале Ретро-ФМ. Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи» без программ. ЛКПП ЛБ. Вечер со звездой.
4: What is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэтэуэй. Легендарный Снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу Сервис. Информирует Flixen Life.
5: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Акционерное общество «Латвия с кредитными полидзибес программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
11: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» полидзības программа. ЛКПП ЛВ.
0: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер западный, умеренный, местами порывистый.
1: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резетне и Краслове около 19.
0: В столице Латвии облачно, временами дождь, возможна гроза. Днем плюс 19.
11: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» полидзības программа. ЛКПП ЛВ.
1: На часах начала 9-го, город кипит, на улицах движение, все спешат по делам. Елена Расухина и Александр Шунин рядом с вами, пусть дорога будет легкой.

0: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс с 6 до 10.
1: Доброе утро! Начало учебного года – это всегда серьезные траты для родителей. По подсчетам, чтобы собрать ребенка в школу, в среднем уходит от 120 до 250 евро.
2: Поэтому... Дорогие наши дети!
1: Дорогие наши дети! Поэтому многие самоуправления Латвии выплачивают специальные пособия. Правда, условия везде разные. Например, в Юрмале на каждого школьника и даже студента до 25 лет можно получить 100 евро, независимо от доходов семьи. Главное, чтобы ребенок был задекларирован в Юрмале не меньше года. В Риге пособие составляет 50 евро на каждого школьника, но только для малообеспеченных и нуждающихся семей. А в Лепе, Вентспилсе, Цесисе и других городах действуют свои программы поддержки. Суммы там скромнее, зато тоже помогают частично компенсировать расходы на подготовку к учебному году. Если в вашей семье есть школьники и студенты, стоит заглянуть на сайт своего самоуправления. Вполне возможно, что вам положена такая выплата, а многие заявления можно подать до конца сентября или даже до конца октября. Это как раз тот случай, когда несколько минут потраченного времени могут вернуть в семейный бюджет несколько десятков, а иногда и целую сотню евро. Ну а мы двигаемся дальше. Впереди после небольшой паузы Modern Talking с песней «With a Little Love».
0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
3: 8:11.
0: Это FM. Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
5: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: Новости спорта.
1: Главная футбольная новость. Лионель Месси официально завершил карьеру в сборной Аргентины. Более чем 20 лет в национальной команде, 207 матчей, 125 голов, титулы чемпиона мира, двух кубков Америки и олимпийского золота. Восьмикратный обладатель золотого мяча объявил, что пришло время уступить место молодым. В прощальном письме он признался: «Я отдал все, больше мне нечего дать». Поблагодарил болельщиков и сказал, что теперь будет поддерживать Аргентину уже с трибуны. Его уход называют завершением одной из величайших эпох в истории мирового футбола.
2: В латвийском спорте учреждена стипендия имени олимпийского призера Айгора Фадеева. Она создана в память о серебряном призере Олимпиады в Сиднее и поможет молодым спортсменам, а также будущим специалистам в сфере спорта и физиотерапии. Первые стипендии уже получили ученики Мурьинской спортивной гимназии. Поддержку также окажут молодому легкоатлету Ходоку и студенту Латвийской академии спортивной педагогики. Организаторы надеются, что эта инициатива поможет талантливым ребятам сделать первые уверенные шаги в профессиональной карьере.
1: И еще одна громкая новость из тенниса. Новак Джокович сенсационно завершил выступление на US Open уже после первого матча, уступив аргентинцу Мариано Навоне в 5 сетах. По ходу встречи 39-летнему сербу несколько раз становилось плохо. Его мучили тошнота, судороги и боли в спине. А после игры он признался, что подобные проблемы преследуют его уже почти весь сезон. В результате Джокович впервые с 2018 года покинет первую десятку мирового рейтинга ATP. А сам признался, что пока не знает, сможет ли полностью справиться с проблемами со здоровьем. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Первоначально песня вышла на альбоме Amplified Heart в 1994 году. Это была сдержанная, меланхоличная, акустическая баллада со струнным квартетом, но неожиданный миллионный успех танцевальной версии кардинально изменил направление Everything But The Girl. Из скромного акустического инди-поп-дуэта они превратились в главных пионеров электронного мейнстрима 90-х. Но впереди, после небольшой паузы, «Ночь» от Андрея Губина.
1: Три месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
2: Заходи и узнай больше.
1: Внимание! Займ стоит денег.
3: Реклама. Новые дорожные знаки. Здесь поворачивать нельзя. Что происходит? Узнай актуальные дорожные новости по будням в программе «Навигатор» на Ретро-ФМ Латвия. «Навигатор» совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол «Карглас».
4: Эй, брален, меня порваться съел шудин.
5: Паника?
4: Нет.

0: до 21 сентября. В магазинах «Айбе» лучшие предложения. Пельмени «Хинкали Вичи» 400 граммов. 2 евро 99 центов. Копченая колбаса «Галда Форэверс». Развесная 1 килограмм. 3 евро 99 центов. Макароны «Добеле» 500 граммов. Разные виды. Всего 79 центов. «Айбе» всегда под рукой.
1: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Красна 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
2: What is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэтэуэй. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу Сервис. Информирует Flixen Life.
3: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
6: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.

0: На часах 8:28, наверняка во всех школах уже начались первые уроки, или вот-вот начнутся.
1: Классные часы сейчас, скорее всего.
0: Классные часы были вчера, вообще, конечно же, пережили 1 сентября. Переживем еще 42 дня до ближайших осенних школьных каникул. Ну и вообще психологи говорят, что на раскачку ребенку, среднему ребенку требуется от 2 до 3 недель. Так, просто чтобы легко войти в учебный режим. И мы обобщили советы и рекомендации психологов на это время. Поэтому достаем двойные листочки, записываем памятку.
1: Я аж напряглась, когда ты сказал, достаем двойные листочки.
0: А если листочков под рукой нет, помним, что на сайте в приложении HR.FM в разделе «Подкаст» можно послушать запись утренней программы, если пропустили. Так вот, на привыкание к новому режиму и сна, и подъема уходит это время. Полная адаптация занимает от 2 до 3 недель. Главные рекомендации какие? Переходить на новый график мягко. Просто постепенно смещать время отхода ко сну на более раннее. Снижать вечернюю активность. Не перегружать ребенка секциями, не дай бог, в первые недели. Но при этом режим не должен превращаться в самоцель, потому что, ну, все мы взрослые люди понимаем, что иногда разумнее немного отступить от правил ради теплого общения, ну, это всяко лучше, чем доводить ребенка до слез вот этой вот борьбой за укладывание. Нет, я сказал или там сказала, выключаю свет через 10 секунд. Не надо, пожалуйста. В расписании, конечно же, обязательно должно оставаться свободное время, чтобы ребенок мог просто расслабиться. И помним, что главная, пожалуй, рекомендация на это время для взрослых — снизить собственную тревогу. Потому что дети легко считывают эмоциональное состояние взрослых.
1: И в итоге поэтому все тревожатся.
0: Ну, понятное дело, перетекает от взрослых, от родителей, от бабушек, дедушек. Поэтому спокойствие родителей – главный залог успешной адаптации. Купить себе лучше какого-нибудь там, я не знаю, нервоуспокаивающего чаю. Все пройдет, все устаканится, все войдет в режим обязательно. Все будет хорошо. Аривидерчи, байя, Альбана и Рамина Пауэр в продолжении нашего эфира.

0: 8:40 на часах. Доброе утро. В этом учебном году почти все первоклассники, точнее не почти все, а все первоклассники Латвии получили необычный документ. Паспорт прав и обязанностей ребенка. Это не настоящий паспорт, а красочная книжка, которая поможет детям легче освоиться в школе и станет поводом для разговоров с родителями и учителями о том, что происходит в их новой жизни. Внутри простым языком объясняется, что ребенок имеет право чувствовать себя в безопасности, получать помощь, отдыхать, учиться и высказывать свое мнение. При этом рассказывается и об обязанностях уважать окружающих, соблюдать школьные правила, бережно относиться к вещам и ответственно вести себя в интернете. Особое внимание уделено тому, чтобы ребенок понимал, к кому можно обратиться, если его обижают или что-то тревожит. Вместе с паспортом рекомендации получат и родители. Им советуют не пытаться прочитать все за один вечер, а обсуждать темы понемногу, буквально по 5-10 минут. В Центре защиты детей считают, что такие разговоры помогут детям быстрее адаптироваться к школе, а взрослым вовремя замечать, если ребенка что-то беспокоит. Ну а мы двигаемся дальше. Утренний экспресс на
1: Ретро-ФМ. 3 месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
2: Заходи и узнай больше.
1: Внимание! Займ стоит денег.
3: Реклама. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 € kilogramā. Pērkot vismaz 2 iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabali iepakojumā. Par vienu maksā 1,59 €. Rimi.
4: Ты только посмотри, все по парам заходят.
5: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести 2 очки за полцены.
6: Предложение действительно для покупки 2 солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. 2 за полцены. Оптика Филман.
7: Только в МК Латвии. В стране разработан закон о сеньорах. Читайте, зачем он нужен и кого признают пожилыми. Названивают мошенники. Получите 5 способов, как прекратить звонки навсегда и сохранить деньги на счете. В семье есть тяжелобольной, алкоголик или наркоман. Рассказываем, куда обращаться, когда нет сил терпеть. Как получать социальные пособия, даже если вместе с вами прописаны взрослые дети. Полная инструкция. МК Латвия с приложением «Здоровье» уже в продаже по всей стране.
8: Эл Брален, маня парвац, сел шуден.
9: Паника?
8: Не.
9: Команда 24.
8: Виньеру.

0: 8.56 на часах, и новость для тех, кто занимается ремонтом. Наверняка вы сталкивались с тем, что, ну, или ремонт, или уборка, надо передвинуть какие-то вещи с места на место. Не знаю, там стул, стол, шкаф и так далее. Комод какой-нибудь забитый вещами. Ну, тяжело, да? Тяжело. Вы знаете, все это на самом деле ерунда, потому что в Японии люди руками переместили 360-тонную башню замка. Они ее подвинули на 2 метра 20 сантиметров общим количеством 1800 добровольцев с помощью канатов и мускульной силы.
1: То есть они ее раскопали и тащили? Или как это все происходило?
0: Открутили канатами и так, знаешь, взяли, и мужики навалились!
1: Она что, без фундамента была?
0: Ну да, без фундамента. Ее надо было, как раз таки фундамент надо было отремонтировать после землетрясения, и чтобы не разбирать полностью, применили древний метод хикия с криком кия и ударом ноги. Все, как всегда, в Японии происходит.
1: Поразительно.
0: Дом аккуратно катят целиком на специальной рельсовой платформе. Но там есть особенности фундамента в связи с тем, что сейсмоопасная зона. Это не так, как у нас. Ну вот. Но фишка в том, что желающих дернуть за веревочку оказалось больше, чем на концерт какой-нибудь мировой звезды. На эти самые 1800 мест было подано аж 8000 заявок, и не только из Японии, со всего мира, но можно еще поучаствовать, потому что толкать
1: еще надо будет.
0: Ну нет, ее просто перемещают, просто толкать надо еще 73 метра. Поэтому двигать и не
1: поэтому
0: будут.
1: Поэтому все эти 8 тысяч человек в итоге поучаствуют,
0: ну,
1: да?
0: По большому счету, да. Поэтому имеет смысл потренироваться на собственном комоде, в собственном доме. Что не вижу? Вижу. Впереди-то конец часа, я хотел песню какую-то проанонсировать. Об этом мы поговорим уже через час, можно сказать.
1: Ну, не через час, а в следующем. Но так и поступим.
2: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». 3 месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
3: Заходи и узнай больше.
2: Внимание! Займ стоит денег.
4: Реклама.
5: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
6: Привет, коллеги!
7: Любимая, привет! Я тут подумал.
8: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
2: «Привет в обед» вместе

0: вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
1: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
4: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 31 августа аккумуляторная угловая шлифмашина 79 евро, аккумуляторная пила по дереву 35 евро и набор торцевых ключей 12 евро. Lidl стоит того.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба Supernova в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Школа зовет?
7: RD Electronics отвечает суперценами.
6: 17 августа по 13 сентября.
7: Большая школьная распродажа.
6: Смартфон Samsung Galaxy A16.
7: Всего 99 евро.
6: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
7: Все для школы по суперценам.
6: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
7: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
8: RD

0: sniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзибис программа ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер западный, умеренный, местами порывистый.
6: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резетне и Краслове около 19.
5: В столице Латвии облачно, временами дождь, возможна гроза. Днем плюс 19.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полидзибис программа ЛКПП ЛВ.
6: На часах начала 10-го, пик утренней беготни позади, можно спокойно выдохнуть и настроиться на продуктивный день. Елена Расухина и Александр Шунин выходят на финишную прямую нашего утреннего эфира.

0: Утренний экспресс.
1: Александр Шунин, Елена Рассохина.
0: Утренний экспресс. Утренний экспресс.
2: А еще скажи, что у тебя такого не бывало.
3: Какого?
2: Ну, такого, что вот сидишь, и вдруг у тебя, ну, на диване, например, сидишь, на стуле сидишь,
3: бывало.
2: У тебя из рук выпадает телефон на пол, и ты такой, сердечко ёкает, не разбился бы только.
3: Да.
2: Ну, наверняка же было.
3: Это нынче дорого.
2: Выдыхай, нынче это дорого. Тут айфон скинули с высоты 30 километров, между прочим.
3: Зачем?
2: Ну, проверить, что будет, почему бы и нет.
3: Разобьется, не разобьется?
2: Совершенно верно.
3: Я думаю, разобьется.
2: Вот, слушай, производитель чехлов Rina Shield совместно с компанией Sent into Space подняли гаджет. Это был конкретно iPhone 17 Pro на аэростате над Швецией.
3: И уронили его
2: оттуда, да. Причем нужно было уронить так, чтобы он упал на землю слоем защиты, то есть проверить тот самый новый чехол. А устройство и рухнуло в безлюдном лесу. Еще не хватало, чтобы вот такая дура 30 километров просвистело.
3: Главное, чтобы на голову не упало.
2: Ну, так вот о чем речь. Не-не-не, они так рассчитали, чтобы упало ровно в лесу.
3: А в лесу нет грибников?
2: Ну, в Швеции меньше, чем у нас, на самом деле. Больше 5 часов целая команда потратила, чтобы прочесать 2-километровый радиус, отыскать вот этот вот гаджет. Найденный iPhone оказался абсолютно целым, полностью исправным, продолжит работать, как ни в чем не бывало. Вот такая вот история произошла. Так что современные
3: ничего
2: гаджеты
3: себе реклама
2: способны
3: этих
2: пережить
3: самых
2: даже прямое падение из стратосферы, не то что с дивана на пол. Но все равно надо быть аккуратными, мало ли что. Будем точными и аккуратными, и точно скажем, что после небольшой паузы чай вдвоем. Просто друг, ну честное слово, просто не подумайте
3: просто
2: лишнего.
3: Просто друг.
2: Просто друг.
4: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
5: 9 часов 12 минут.
4: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. На восточной границе Латвии началось строительство Балтийской оборонительной линии.
2: Три женщины из Латвии украли в Великобритании дорогие товары.
1: Я бы не хотела увидеть в соцсетях, как меня реанимируют посреди улицы. Инструктор по оказанию первой помощи Алиса Йонате.
2: В среду пройдут дожди, местами возможны грозы.
1: Журналист сравнила Таллин и Ригу. Какой город выбрать для следующего отпуска?
2: Невероятные совпадения и счастливые спасения. Истории выживших в Непале.
1: Три железных правила, которых нужно придерживаться, когда одолевает бессонница.
2: Как ВИД вычисляет теневых репетиторов и что им грозит?
1: К 2050 году в Латвии планируют реновировать более 136 тысяч зданий.
2: Латвийская компания купила платежный бизнес литовской «Максима».
1: Радости больше, чем разочарования. Баладес о событиях на чемпионате мира по диск-гольфу.
2: Латвия вернет Еврокомиссии платеж в размере 25 миллионов евро за мост через Даугаву.
1: 100 евро на учебу. Одно из самоуправлений предлагает пособие школьникам и студентам. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: максимально бодрое пробуждение. Утренний экспресс. Ретро-ФМ.
1: 9:28.
2: Еще каких?
1: Еще каких только не хватает, не бывает вызовов в службы спасения и в полицию. А я вообще не знаю, как там можно работать вот с живыми людьми, с клиентами.
2: Мне кажется, там очень сильный стресс.
1: Да, я полагаю, что в новолуние, полнолуние и прочие какие-то лунные затмения и какие-то катаклизмы на небе, все это ухудшается еще. Ситуация в Великобритании. Решили привлечь искусственный интеллект. С его помощью, во-первых, они обобщили самые нелепые вызовы за последние, ну, звонки с какими-то происшествиями за последний месяц. И вот топ-4. Житель Хамберсайда позвонил в полицию с просьбой подвести его до дома. Житель Дарома решил обсудить с операторами рост цен на электроэнергию. Мужчина из Ноттингемшира набрал 101, ну, это их аналог 112, чтобы заявить об утере зонтика, а другие граждане жаловались полицейским на слишком долгую доставку пиццы, слишом медлительное обслуживание в пабе и так далее, и тому подобное, поэтому...
2: Но это же не надо, это не для полиции же информация.
1: Ну почему? Доверяют полиции, с другой стороны, да, вот эта обратная связь. А министр по борьбе с преступностью Сара Джонс в Великобритании, разумеется, министр, заявила, что из-за подобных звонков теряются драгоценные минуты, которые отнимаются у людей, действительно нуждающихся в экстренной помощи, и продолжит с искусственным интеллектом работать британская полиция. Его привлекут для ответов именно на подобные нелепые звонки. Потерял зонтик, тебе кто-то компьютерным голосом поможет утешиться. Идите в магазин за новым, не отвлекайте от работы.
2: Давай тогда не будем отвлекаться от песни «Эй, красотка» Владимира Кузьмина.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер западный, умеренный, местами порывистый.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове около 19.
1: В столице Латвии облачно, временами дождь, возможна гроза. Днем плюс 19.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
3: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
4: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: Овны, сегодня вы скорее будете заниматься чужими проблемами, нежели собственными делами. Посему стоит либо переделать все в первой половине дня, либо и вовсе ничего не планировать на этот день. Тельцы. Сегодня вас поставят перед фактом, что вы отнюдь не являетесь свободным, как ветер, хотя вам, возможно, казалось именно так. Постарайтесь утешиться хотя бы сознанием собственной необходимости. Близнецы. Сегодня желаемого вы сможете добиться только с наскока, воспользовавшись силой не физической, конечно, боже вас упаси от проявления насилия, и элементом внезапности. На простую же просьбу вам, скорее всего, ответят отказом. Раки. Сегодня не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Принципиальность будет оценена по достоинству, а положительная оценка всегда полезна, от кого бы она ни исходила. Львы. Сегодня вы будете настроены на творческий лад. Если вам повезет, это будет замечено, что всегда полезно, даже если это и не принесет конкретных плодов сию же минуту. Девы. Сегодняшний день будет отмечен необыкновенным подъемом вашего творческого потенциала. К сожалению, из этого не следует, что вы будете очень удачливы в делах. Решений, связанных с финансовыми вопросами, лучше не принимать. Весы. Сегодня вам, возможно, придется от чего-то отказаться и откуда-то уйти. Расставание будет не слишком легким, но оно необходимо. Найдите в себе силы не показывать своего огорчения по этому поводу. Скорпионы. Сегодня у вас будет возможность внести некоторое разнообразие в рутинное течение дней, проведя небольшой эксперимент с неожиданными последствиями. Скучать не придется. Стрельцы. Эгоизм сегодня вам противопоказан, даже в минимальных размерах. Впрочем, вам не привыкать целиком и полностью отдавать себя на растерзание окружающим с их проблемами. Козероги. Семейство и друзья хотели бы провести сегодня с вами побольше времени. Не отказывайте им во внимании. Водолеи. Вы будете сегодня слегка разочарованы, неожиданно найдя в себе то, что долго и безуспешно искали в других. Обращайтесь с найденным бережно и с любовью. Это одно из лучших ваших качеств. Рыбы. День этот может оказаться довольно трудным для вас. Поддержку и понимание вы сможете найти у друзей или в кругу семьи, в зависимости от ситуации. Избегайте общения с малознакомыми людьми. У них сегодня может сложиться неверное о вас представление.
1: Гороскоп. Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
2: Reklama. Laimēj sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimēj 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Эй, Брален, мне опарваться. Сел сегодня.
8: Паника? Не. Команда 24. Виньеру.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Утренний экспресс.
1: Максимально бодрое пробуждение.
2: Утренний экспресс.
3: Доброе утро! 9:48 на часах. Сегодня 2 сентября. А в Министерстве образования Латвии буквально накануне нового учебного года снова пересмотрели правила исправления оценок. Если сначала предлагалось разрешить ученикам 7-9 классов пересдавать до половины итоговых оценок, то теперь планку снизили до 1/3. При этом новые правила хотят распространить и на учеников, начиная уже с 4 класса. Как это будет работать? Исправить выбранную оценку можно будет только один раз, а сами школы получат право самостоятельно решать, какие именно работы разрешат пересдать, в какие сроки и в каком формате, например, через дополнительное задание или консультацию с учителем. Для учеников первых-третьих классов подход останется более гибким. Там исправление оценок рассматривают скорее как часть обучения, чтобы помочь ребенку лучше освоить материал, а не просто повысить балл. Кроме того, министерство предлагает отказаться от обязательного правила, по которому все итоговые работы имеют одинаковый вес. Если школа считает это обоснованным, разные контрольные смогут влиять на итоговую оценку по-разному. Окончательное решение по новым правилам правительство должно принять уже сегодня. Ну а впереди Roxette, The Look, не переключайтесь.

0: 9:57 на часах. Знаешь ли ты, Александр, что это значит?
1: Это значит, что утренний экспресс 2 сентября подходит к финишной прямой, к финальной станции. Но это означает также, что мы услышимся завтра в 6 часов утра, чтобы зажигать костры рябин.
0: Это точно. Ну а впереди в 2 часа придет Катя Ерофеева с программой «Привет в обед», где будет всех поздравлять. А в 4 придет Эдмунд и его вечерний променад. Ну а мы с вами прощаемся до завтра. Елена Рассохина,
1: Александр Шунин были с вами с 6 утра. Хорошего дня, всего доброго, пока, до завтра.
0: Пока.
2: Утренний экспресс.
3: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Minibank, Minibank LV. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
4: Реклама.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук, евро 79. Lidl стоит того.
6: Школа зовет?
7: RD Electronics отвечает суперценами.
6: 17 августа по 13 сентября.
7: Большая школьная распродажа.
6: Смартфон Samsung Galaxy A16.
7: Всего 99 евро.
6: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
7: Все для школы по суперценам.
6: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
7: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
8: Pārbaudi finanšu gravitāciju, salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV – reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: До 21 сентября в магазинах Айбе лучшие предложения. Пельмени хинкали Вичи 400 граммов, 2 евро 99 центов. Копченая колбаса Galda Forever's, развесная 1 килограмм, 3 евро 99 центов. Макароны Добеле 500 граммов, разные виды, всего 79 центов. Айбе, всегда под рукой.
10: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и

0: Даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele.lv.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
3: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер западный, умеренный, местами порывистый.
4: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резетне и Краслове около 19.
3: В столице Латвии облачно, временами дождь, возможна гроза. Днем плюс 19.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзības программа. ЛКПП ЛВ.
2: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк LV. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама. Back to City. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
2: Школа зовет?
3: RD Electronics отвечает суперценами.
2: 17 августа по 13 сентября.
3: Большая школьная распродажа.
2: Смартфон Samsung Galaxy A16.
3: Всего 99 евро.
2: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
3: Все для школы по суперценам.
2: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
3: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
4: Es atlaides nemedīju. Paši skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. 3 veidu LV pamatēdieni. Paskat! 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem Kitty Meow. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Невыключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки «Филман».
9: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
10: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
11: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele.lv.

0: вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзейбс программа ЛКПП ЛВ.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер западный, умеренный, местами порывистый.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резетне и Краслове около 19.
1: В столице Латвии облачно, временами дождь, возможна гроза. Днем плюс 19.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзейбс программа ЛКПП ЛВ. Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 11:12.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую, современную технику «Хайер» и «Кэнди», технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок – 100 микроволновых печей фирмы «Хайер» и «Кэнди». ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА «Дамбия 3А» и ПТА «ЛВ». Номер лотереи 9113.

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV?
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
2: Реклама. До 21 сентября в магазинах Айбе лучшие предложения. Пельмени хинкали Вичи 400 граммов 2 евро 99 центов. Копченая колбаса Галда Форэверс развесная 1 килограмм 3 евро 99 центов. Макароны Добеле 500 граммов разные виды всего 79 центов. Айбе всегда под рукой.
3: Школа зовет?
4: Эрде Электроникс отвечает супер ценами.
3: 17 августа по 13 сентября.
4: Большая школьная распродажа.
3: Смартфон Samsung Galaxy A16.
4: Всего 99 евро.
3: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
4: Все для школы по супер ценам.
3: Покупай выгодно в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии или на Эрде Вейклс ЛВ.
4: Поторопись. Большая школьная распродажа в Эрде Электроникс.
5: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
6: Акционерное общество Латвия с кредитной поддержкой программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной поддержкой программа LKPP-LV.
9: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер западный, умеренный, местами порывистый.
10: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резетне и Краслове около 19.
9: В столице Латвии облачно, временами дождь, возможна гроза. Днем плюс 19.
8: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной поддержкой программа ЛКПП-ЛВ.
11: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама.
2: Ты только посмотри, все по парам заходят.
3: А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
2: Предложение действительно. Для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филмон.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speed Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms. Tavas uzvaras.
6: What is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
7: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
8: Привет, коллеги!
9: Любимая, привет! Я тут подумал...
10: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
11: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.

ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.

0: и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Комфорта эксперты.
1: Школа зовет?
2: РД Электроникс отвечает суперценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по суперценам.
1: Покупай выгодно в магазинах РД Электроникс по всей Латвии или на РД Vehicles LV.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в РД Электроникс.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией без программы. ЛКПП-ЛВ.
6: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер западный, умеренный, местами порывистый.
7: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резетне и Краслове около 19.
6: В столице Латвии облачно, временами дождь, возможна гроза. Днем плюс 19.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицией без программы. ЛКПП-ЛВ.
4: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

будешь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domuzīme koledža LV.
1: Реклама. Новые дорожные знаки. Здесь поворачивать нельзя. Что происходит? Узнай актуальные дорожные новости по будням в программе «Навигатор» на Ретро-ФМ Латвия. «Навигатор» совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол «Карглас».
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
3: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
4: What is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэтэуэй. Легендарный Снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
5: До 21 сентября в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Пельмени «Хинкали Вичи» 400 граммов, 2 евро 99 центов. Копченая колбаса «Галда Форэверс» развесная 1 килограмм, 3 евро 99 центов. Макароны «Дубеле» 500 граммов, разные виды, всего 79 центов. «Айбе» всегда под рукой.
6: Школа зовет?
7: RD Electronics отвечает супер ценами.
6: 17 августа по 13 сентября.
7: Большая школьная распродажа.
6: Смартфон Samsung Galaxy A16.
7: Всего 99 евро.
6: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
7: Все для школы по супер ценам.
6: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
7: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем прекрасного дня и солнечного настроения. Эфир Retro FM Латвия продолжается, и его украсят ваши приветы и поздравления. Меня зовут Катя Ерофеева, и я рада зачитать все послания на сегодня. Оставайтесь с нами.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 2:13.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. Есть приветик из Резекне, адресованный Настеньке Коноваловой. Анастасия вам просит передать успехов в учебе и чтобы все удавалось. Подпись «Тамара С». С радостью передаем приветик для Анастасии и надеемся, что она его получила.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» поздравления с днем рождения, адресованное Ольге Григорьевой из Риги от семьи Никитиных, Михаила и Елены. Ольга, принимайте пожелания крепкого здоровья, светлых мыслей, радости в каждом дне и исполнения всех желаний. С днем рождения вас и душевные поздравления от семьи Никитиных.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем, кто с нами на Retro FM Latvia, и всем хочу пожелать сегодня доброго и успешного дня. Продолжайте свой день с нами, и пусть ваши близкие обязательно говорят вам приятные слова. Программа по заявкам подходит к концу, поэтому приглашаю к нам на retrofm.lv, где уже начинаю ждать послания на завтра. Ну а пока ненадолго прощаюсь. С вами была Катя Ерофеева. Пока-пока.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями Palīdzības программа ЛКПП ЛВ.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер западный, умеренный, местами порывистый.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем около 17-18 градусов. В Даугавпилсе, Резетне и Краслове около 19.
1: В столице Латвии облачно, временами дождь, возможна гроза. Днем плюс 19.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями Palīdzības программа ЛКПП ЛВ. Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Kad debesīs
1: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. Oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
3: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 31 августа. Грецкие орехи 200 грамм 2,49. Миндаль 200 грамм 2,89. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
5: Школа зовет?
6: RD Electronics отвечает суперценами.
5: 17 августа по 13 сентября.
6: Большая школьная распродажа.
5: Смартфон Samsung Galaxy A16.
6: Всего 99 евро.
5: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
6: Все для школы по суперценам.
5: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
6: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
7: За тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропустите.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
2: Grantis. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat, 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem Kitty Meow. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
6: Погода на завтра, на 3 сентября. В Латвии переменная облачность с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, возможно, гроза. Ветер южный, юго-западный, умеренный, при грозе порывистый. Лепа и Вентспилс, температура воздуха плюс 18, плюс 20 днем. Даугавпилс, Резекне, Краслава плюс 20. Рига облачно с прояснениями. Днем и вечером возможен кратковременный дождь. Ночью плюс 13-15, днем до плюс 18-20 градусов.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
6: Всем привет, это Эдмунд Кашевский и Григорий Берг. До 19 мы вместе на Retro FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 4 часа 11 минут.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Ты издевиги. Ты рыбас дианас, пейгалос, максима. Но пирма, лиц 7 септембри. Вэлес мазгашенас лидзеклис Woolite Mix Colors by Fruity. 4,5 литри, 7 евро 99 центи. Вэлес мигстинатайс Lenor Spring. Иепакоюма 2239 миллилитру венибас. 5 евро 99 центи. Ун лиц 14 септембри. Рауку мазгашенас желаям фейри. Атлайде лиц 50%. Максима.
3: Гриша и Эдмунд, что вы себе думаете? Это два старых перца.
4: Ну, я бы сказал, не таких уже и совсем старых. Ну, программа так называется. Старые перцы или старперцы. Ну что, Гришинч?
5: Суперперцы.
4: Суперперцы. Поверни к себе микрофон, лучше звучать будет. Скажи мне, что будем делать сегодня? Конкурс будем играть?
5: Да, но вначале у нас гость будет.
4: Гость. Хорошо, тогда мы сейчас послушаем музычку, немножко рекламы, и тогда отоварим гостя. А гость у нас сегодня непростой. Гость у нас сегодня с итальянским уклоном.
5: Обуем гостем.
4: Не, он обует всех.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама. Новые дорожные знаки. Здесь поворачивать нельзя. Что происходит? Узнай актуальные дорожные новости по будням в программе «Навигатор» на Ретро-ФМ Латвия. «Навигатор» совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол «Карглас».
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
4: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый! Мего ЛВ!
5: Школа зовет?
6: Эрде Электроникс отвечает супер ценами.
5: 17 августа по 13 сентября.
6: Большая школьная распродажа.
5: Смартфон Samsung Galaxy A16.
6: Всего 99 евро.
5: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
6: Все для школы по супер ценам.
5: Покупай выгодно в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии или на Эрде Вейклс ЛВ.
6: Поторопись. Большая школьная распродажа в Эрде Электроникс.
7: Flow-up.
8: Flow-up.
7: Flow-up.
8: Flow-up.
9: Salīdzini. Izvēlies. Plūsti augšup. Flow-up. LV.
10: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
12: Daudzi mūsu seniori tā arī nesagaida savu rindu pēc medicīniskās palīdzības. Abu mērī un vienotības radītais posts Latvijas medicīnai ir steidzami jānovērš. Medicīnas nozara ir jāvada godīgiem un profesionāliem speciālistiem. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numuru 1. Suverēnā vara apvienība jaunatvieši.
11: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partija Suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
13: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. 3 veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem kiti. Mēl vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
14: Три сезона, десятки встреч, истории, которые невозможно было придумать. И вот мы открываем новую главу. Новый четвертый сезон проекта «Вечер со звездой» на Ретро-ФМ уже совсем скоро. До премьеры четвертого сезона смотрите самые яркие встречи прошлых сезонов на YouTube-канале Ретро-ФМ.
15: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и «Палейдзибис» программа.
14: ЛКПП ЛБ.
16: «Вечер со звездой».
17: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
18: Ilgstoša reklāma.
19: А вот и обещанный гость в студии, и это наш старый добрый знакомый,
8: Месье, хотел сказать. Нет, не месье. Сеньор Серджио Сержано.
19: Да. Приветствую вас, друзья. Да.
8: А где бонджорно?
19: Бонджорно, бонджорно. Бунасейра, друзья, бунасейра.
8: Смотрите, как грамотно меня поправил. Действительно, у итальянцев все, что после часа дня уже бонасейра. Капучино не желаете, нет?
19: Нет, спасибо.
8: Истинный итальянец. Потому что капучино после 10 часов утра пьют только туристы в Италии. Да, ну, Серджио к нам пришел и принес что-то интересное, скорее всего, из магазина «Ува». В переводе это «Виноград» называется, который находится прямо возле биржи в конце улицы Смилшо. Ну, а что касательно итальянской обуви, то этот человек просто гуру, этот человек профессионал. И давайте-ка спросим у профессионала. Вот интересно, на обувь так же, как на тряпки, пардон, на одежду тоже есть какие-то сезонные цвета, что-то модное. Вот самый модный цвет этого сезона есть такой или это глубоко по барабану, и черный цвет, он всегда есть доминанта?
19: Да, черный цвет – это база. К сожалению, это база, и она подходит ко всему.
8: Не, но это понятно. Это... А модный?
19: Модного. Каждый модный дом, он выставляет свой модный цвет. Поэтому, друзья, можно запутаться во всем этом. Конечно, если вы предпочитаете какой-то один модный дом, например, Yves Saint Laurent, предположим, да, вот, то вы можете выбрать какой-то цвет, который он вам представляет. Если другой, другой. Но, в принципе, мы говорим сейчас не о моде, а о стиле. Поэтому каждый выбирает себе стиль. Но не забывайте, что можно экспериментировать. Не надо привыкать к одному и тому же. Вы можете просто экспериментировать.
8: Что значит экспериментировать?
19: Это значит, что не обязательно то, что вы привыкли, например, черный, темно-синий, темно-коричневый, ну, предположим, такие базовые цвета. Попробуйте что-то другое, более яркое. Например, серый цвет. Серый цвет, он сейчас тоже в топе. Такие все оттенки серого, матовый, серый, они очень интересно смотрятся и на спортивной обуви, и на классической обуви. Поэтому, ну, это к примеру.
8: Но серый — это такой, я бы сказал, тоже такой универсальный цвет.
19: Он универсальный, он очень универсальный
8: цвет. А я про модный, по какой-нибудь такой ух!
19: Нет, но он как бы и модный тоже, да. Он, такого, чтобы ух, такого нету. Вот, ну нету такого, я не могу.
8: Я вот тут, Серджио, экспериментировал, одел к белому такие... фиолетово, с такими с переливом, такие лоферы. На меня так посмотрели мои друзья и так покрутили пальцем у виска. Ты что, совсем сбрендил? А я говорю, я экспериментирую. Ну, вот такая реакция публики.
19: Ну, к сожалению, такая реакция публики, да. К сожалению. Но, кстати, к белому вы можете одевать вообще то, что вам вообще... Ну, нравится, все цвета радуги подойдут. К белым брюкам подойдет вообще, друзья, все. Поэтому экспериментируйте. Красные, голубые, розовые, что хотите вообще, или даже многоцветные.
8: Слушайте, но у нас в студии просто человек, который дает карт-бланш на любую, даже самую бредовую фантазию по части цветовой гаммы.
19: Совершенно верно. Обувь – это то, что помогает выразить нашу индивидуальность, друзья. Это то, что нам помогает. Не нужно быть как все.
8: Ну, хорошо, но... Ладно, если не будет как все, я возьму, одену туфли на каблуках. Я буду не как все. Но, с другой стороны, меня тогда прогрессивные примут за своего.
19: Да не-не-не-не, на каблуке тоже бывает. Это такая очень, ну, мы говорим на каблук мужской обуви. Бывает чуть-чуть выше, чуть-чуть скошенно. Это тоже очень красиво, это тоже свой стиль.
8: Но скошенно — это больше на таких, как бы, таких полусапожках.
19: Ну,
8: таких,
19: типа,
8: а-ля ковбойский стиль такой,
19: да? Ну, типа,
8: джинсы.
19: Да-да-да-да-да.
8: Но костюм ты такое не оденешь.
19: Костюму?
8: Да.
19: Нет. У меня есть в магазине просто великолепные. И такая выделка кожи, она такая, как вот как старая картина, как кракелюра. Она такая вот. И такой слегка завышенный, скошенный каблук. Такие полусапожки можно одеть к костюму.
8: Вполне. Серьезно?
19: Да, очень красивые.
8: Так, друзья, передача заканчивается, я пошел в магазин.
19: Да, кстати, твой размерчик есть.
8: Да? Зачем он мне это сказал? Да. Ну, хорошо. Если по части цвета мы можем экспериментировать и можем делать все, что нам заблагорассудится. И главное, что наплевать на мнение окружающих.
19: Совершенно
20: я
19: верно.
20: Так понимаю, вообще, это вообще, основополагающее, вообще. Да?
19: Да, да, да, да, да.
20: Но, с другой стороны, очень живенько наш народ прокомментировал тогда вот это изречение по поводу сандалий с белыми носочками. Ага. И что там на каждого из Сен-Лорана там, типа, там свои сандалии найдутся, да? Но на самом деле вот у меня как-то не поворачивается. Или это воспитание, или это чувство какого-то вкуса, или это чувство какого-то стиля. Я не могу это определить, но как-то вот с сандалиями, с носками у меня никак не получается. Видать, я не Ив Сен-Лоран.
19: Нет, это...
20: Хотя Гришка говорил, что не тем мы занимаемся, нам надо было в Элтон Джона идти вообще.
19: Вообще-то да. Но вообще-то на нас, конечно, очень сильно влияет окружение, друзья. Окружение, оно влияет. Поэтому, к сожалению, это так.
20: Но как наплевать на это мнение?
19: Нужно к этому подготовиться внутренне. Подготовьте себе такую одежду, которая вам нравится. Попробуйте прикинуть. Попробуйте спросить мнение человека, который не скажет: ой-ой-ой, нет-нет-нет. Наоборот, возьмите смелого, и пусть он вам скажет: да, это можно. Или вы придите ко мне в магазин, я вам все подскажу, друзья. Это самый лучший способ. Вы можете померить 100 разных моделей. Не надо покупать, вы просто можете померить и посмотреть, как это будет выглядеть. И девочки, и мальчики, женщины, мужчины, имеется в виду. Приходите просто прикинуть.
20: Конец улицы Смилша, прямо возле биржи, магазин «Ува». Можете прийти, померить, и вам стилист Дон Серджио там все расскажет, покажет и даже даст примерить абсолютно бесплатно. И это входит в стоимость обуви?
19: Нет, нет, нет, конечно, это же моя работа. Мне просто интересно даже смотреть, как люди это все делают, как им это нравится, не нравится. Это очень интересно.
20: А народ капризный? Наш.
19: В общем, нет, но он не смелый.
20: Не смелый.
19: Да, он не смелый. Ага. Он не
20: смелый. Это наша нордическая такая черта характера.
19: Да, да,
20: да. Мы все-таки народ северный.
19: К сожалению.
20: Мороз повсюду, да.
19: Да.
20: Соответствующий темперамент также. Окей. Что интересного произошло в магазине за последние несколько дней?
19: В общем-то, все было ровно.
20: Ну, у нас же туристов полно, там, не знаю, какие-то случаи бывали у тебя?
19: Ну да, друзья, вы знаете, что корабли приходят один за другим вообще-то.
20: Да.
19: С небольшими перерывами.
20: Толк есть от этого?
19: По большому счету особо нет. Хотя сегодня был очень интересный случай. Они все приходят, они как в музее все. Они заходят, ой, как у вас все красиво, как все прекрасно, все. Зашли, вышли. Заходит один мужчина, мне нужен 46 размер. Вот мне нужны лоферы, такие. Я ему вынес несколько штук. Он говорит: так, вот эти померил, вот эти поставил. Так, а 4 штуки сколько будет стоить?
20: Сегодня,
19: смотрит на меня. Сегодня, говорит, хороший же день. Я думаю, ну, 4 штуки, конечно, надо сделать хорошую скидку. Уже не буду говорить вам какую, но скидка была хорошая. Он говорит: заверните. Я говорю: вы откуда? Лас-Вегас. А я говорю: о, в Лас-Вегас я еще ни разу не продавал. Вообще-то я бы хотел повесить карту, чтобы тыкать эти
20: места.
19: Да, места, угу. Да, откуда покупают. Это очень интересно. Ну, Лас-Вегас — это очень прикольно, друзья.
20: А знаешь, почему это так произошло? Потому что на корабле слушают Ретро FM Латвия.
19: Да! Точно! Я забыл про это.
20: Окей, ну и какого цвета купил этот человек?
19: А вообще-то 4 разных цвета.
20: Он был такой, скажем, такой модный или это было традиционное?
19: Нет, он был одет достаточно просто. Я бы даже не сказал, что он что-то может это самое. Но когда он стал выбирать, я заметил, что да. Ну, например, лоферы с пряжками, такие как, ну, типа как Гуччи делают. Очень редко кто-то выбирает их, почему-то не любит. А он говорит: я вот такие хочу, там такие. Вот такой, чтобы цвет был с переливом, не однотонный. То есть я увидел, что да, он не прост на самом деле.
20: А когда достал золотую кредитную карточку, то Серджио понял, да.
19: Кстати, когда он хотел рассчитаться, он просто достал действительно кредитку и говорит: типа, на, сам там это себе сделай.
20: Сколько надо.
19: Да, сколько надо.
20: Это хороший клиент.
19: Да, обычно так не делают люди, но так вот получилось, да.
20: Отлично, слушай, ну что я могу сказать? Это замечательно, действительно, сегодня хороший день.
19: Хороший день.
20: В обувном магазине.
19: Да.
20: Ува.
19: Да.
20: Ну понятно, что-то новое привез, что-то новая появилась коллекция или...
19: Нет, новая будет в конце сентября, друзья, приходите. Хотя у меня всегда есть что-то новое, друзья, там столько сотни моделей обуви, всегда что-то новое, всегда. Ну и еще, конечно, что-то будет в конце сентября новое.
20: То есть будет еще и сезон, привоз, да? Ну ладно, на этой оптимистичной нотке я поблагодарю Дона Серджио за то, что он заглянул к нам в студию. И помните, что если что-то такое для души, для экстраваганции, для выхода, например, не знаю, для церемонии Оскара, да куда угодно.
19: Куда угодно.
20: Это все есть на, как говорится, на улице Смилшу, номер.
19: Это Якоба 3/5. Это да, это пересечение, это Смилшу и Якоба,
20: ясно. Ну что ж, милле грация, Дон Серджио и...
19: Прего, друзья, прего, до встречи.
20: Хороших вам Донов Педров из Лас-Вегаса побольше таких.
18: Табе илкстоша реклама.

0: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: Кабаре! Взрослых мужчин.
2: Григорий и Эдмунд.

0: и Григорий Берг. В программе «Старый пупнятец».
1: И одна невеста на двоих.
2: Да, и сандали на босу ногу. Без носочков. Я как не могу, Гриша, а ты можешь?
1: Я не знаю, мне достался от Людмилы, да, барский халат. Креста-качалка, вот обувки не досталось никакой.
2: Да.
1: Но это может быть...
2: Зато халат. Да, это это будет... с намеком или как?
1: Нет, это о том, что нужно зайти все-таки в магазин будет.
2: Да. Но все-таки, когда халат, ну да. Халат, вот это... халат обязывает, так же, как смокинг.
1: Кстати, вот это вот носки с сандалями, это наше вот латышское что-то или это во всем мире?
2: Нет, оказывается, это в свое время то ли Ив Сен-Лоран, то ли Карден, кто-то вышел на подиум в таком виде и все... Так дальнобойщики у нас модные парни.
1: А ты знаешь, этого, да. Вот я когда на моду смотрю, нет, раньше она, кстати, была такая, которую и одеть-то можно было на себя примерить. А сейчас такие ходят, я даже не знаю, как это одеть, на что.
2: Ногу подними.
1: Да, вот.
2: Гриша модный.
1: Да,
2: скажу, да.
1: Ай-яй-яй-яй-яй, модный такой.
2: Да. Ну и так, сегодня среда, 22 сентября 2026 года. Что сегодня интересно? День хризантемы. О, песня была такая: «Хризантемы, тайна хризантемы». Кто ее пел, не помнишь?
1: Нет, я помню «Черная моль», я помню, да.
2: «Черная моль» — это другое, это не про хризантемы. Всемирный день кокоса. Это то, что я думаю, или это орех?
1: Кокос.
2: Да, 17 лет уже отмечают, оказывается, в мире Всемирный день кокоса. Ну да, ну орех.
1: А ты, кстати, видел, как их собирают, интересно? Мужички тамошнего разлива.
2: И
1: как они лезут быстро.
2: Да.
1: Да, и вот мы смотрим туда. Она говорит: отойдите. А мы за кокосами стоим, отойдите.
2: Да.
1: И потом он такой упал. Я его поднял, подумал: мама, меси в голову.
2: А если по голове?
1: Нет, это вообще страшное дело. Да.
2: А вообще шикарно. Потом еще берет эту мачете и так же, да, шах! Снимает эту шапочку, и ты это молоко через трубочку такой...
1: Да, чтоб я так жил, да.
2: Да, что-то захотелось давным-давно на острова.
1: Тут давно я не был на острова.
2: Давно. Что еще сегодня у нас такое? День прокола ушей, это для Гриши, это не для меня. Венецианский кинофестиваль. Люди добрые, сегодня Mostra del Cinema di Venezia. Мама мия. Как это все-таки красиво.
1: Хорошо, что он еще в сентябре. Представляешь, если это было в июле, в августе, затоптали бы
2: там,
1: да, фестиваль.
2: И там еще и к тому же еще и горячо. Там жарко, прям скажем.
1: Там вкусно пахнет из каналов.
2: Вот, Гриша, все пошли. Ну, это ужас просто. Ну, ладно, я думаю, что на этой замечательной кинотеме мы можем пока прерваться и что-нибудь энергичное послушать. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but...

0: Программа «Старые перцы».
1: Я не помню, кто это говорил, что вторник самый тяжелый день недели. Я думаю, что все-таки маленькая пятница, то бишь среда.
2: А вот пятница – это большая среда, я понимаю, да? Нет, ну так получается.
1: Да-да-да-да, сейчас. Но на самом деле, потому что скрупулезно кто-то подметил, что организм уже вовсю хочет отдыхать, а тебе еще 2 дня как-то вот, да, находиться и работать, и производить, и выдавать.
2: А тебе еще 2 дня, да.
1: Да. Но что? Вы знаете, подарочная карта, которая у нас есть в Sportland, она будет разыграна в следующем часу. Так что готовьтесь и помните, что просто так мы ее не отдадим. Надо будет креативно пошевелить мозгами. Ну, как-то, я думаю, да. Или так отдадим, Гриш, как ты считаешь?
2: Нет, так можно взять, только отдать так нельзя.
1: А, вот и так, да? Ну, хорошо. Так что сейчас у нас музыка, чуть-чуть рекламы, и потом... Ой, а потом же у нас погода...

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
2: 10 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top!
4: Акционерное общество Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
6: Погода на завтра, на 3 сентября. В Латвии переменная облачность с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренный, при грозе порывистый. Лепая Вентспилс, температура воздуха днем плюс 18, плюс 20. Даугавпилс, Резекне, Краслава плюс 20. Рига облачно с прояснениями. Днем и вечером возможен кратковременный дождь. Ночью плюс 13-15 градусов, днем...
7: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
6: До плюс 18-20.
0: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
8: Эх, 3 сентября.
6: Здрасте, это Григорий.
8: Да, я Эдмунд.

0: точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 5:13.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Jauns mācību gads, jauni ieradumi. Viens no tiem – pirmā bankas karte. Citadeles C Smart karte ir lielisks sākums finanšu ieradumu veidošanai. Turklāt jauniešiem vecumā no 7 līdz 21 gadam tā ir bez mēneša maksas. Piesakoties līdz 30. septembrim, jauniešiem iespējams saņemt 3000 SeaRewards punktu, kurus var iztērēt pašu izvēlētām balvām. Īsts starta bonus jaunajam mācību gadam. Un šis ir tikai sākums. Reģistrējies vienreiz, bet punkti nāk arī pēc tam. Bez kartes nevarēs. Vairāk citadele.lv. Šķiet mana? Citadele. Tiešām mana.
3: Kabarē! Взрослых мужчин.
4: Григорий и Эдмунд.
5: Да, ну, народ тут звонит, интересуется, что с конкурсом. Что у нас с конкурсом, Гриша? Конкурс будет.
6: И будет отличный, курьезный конкурс. Да.
5: Гриша, да, Гриша хотел, конечно, эту карту себе забрать, но не получилось.
6: Эх. Да, да, вы знаете, поскольку у нас серьезно
5: выигрыш... У нас сейчас очень серьезный и приз, и серьезная тема на носу, поэтому конкурс будет после серьезной темы. А что может быть в нашем городе серьезней того момента, как пересечь с одного берега реки Даугаву на другой переехать?
6: Установить рекорд по длительности переезда через мост.
5: Да, вот, кстати, да. Ты сколько самое больше?
6: Я пешком перехожу.
5: А, ты пешком, да. У меня был рекорд 44 минуты.
6: Через мост?
5: Через Вантовый, да, 44.
6: Да, послушай, ты мог пешком подойти до дома, да, и вернуться обратно, сесть в автомобиль и уехать.
5: Ну, это к вопросу о том, что будет, когда его закроют на ремонт.
6: Привыкать надо.
5: Да, да. Привыкать надо.
6: То есть... Не время, товарищи, да, думать, война. Да. Нет, это из анекдота. Давайте все-таки весело к этому теме отнесемся, поскольку серьезный приз 25 евро от Спортланд.
5: Да, да, но это будет не сейчас, еще раз говорю. Это будет после того, как мы еще о пробках поговорим. Это Гриша вас сейчас пытается...
6: Да что же, да, я просто пешком и на электричке езжу. Не на автомобиле, а на электричке езжу, да? Да, и поэтому меня не интересуют особенно пробки, но...
5: А, его не интересуют.
6: Да.
5: Но зато наших радиослушателей, особенно те, которые сидят за рулем и думают, мама мия, как бы проскочить, как бы не попасть в пробку, их это, я думаю, все-таки будет интересовать.
6: Да, давай быстро вот это япону мать, то есть япону... А, нет, японскую девушку.
5: Девушка.
6: Да, конечно. Быстренько потом... Опа, и сразу к навигатору, да. Одна...

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Навигатор Retro FM Latvia. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
3: Ну, понеслась. С чего начнем?
4: Ой, боже мой, это что ж такое? Вот почему после 1 сентября сразу же пробки возникают в громадном количестве?
3: Густава Земгалагат, вас гауес налево, на Бриева захотите повернуть, 10 минут лишних как минимум.
4: А, да, уговори вас, съела, смотрите, 8 минут стоят люди.
3: А я хотел бы еще на Густава Земгалагатва остановиться. Если с Гауис ехать на Бривибас, то 9 минут с половиной. А если еще с другой стороны, если спурцимся, то как-то непонятно. А если с Эритю на Бривибас ехать, то там каких-то всего 6 минут. Несправедливо.
4: Значит, остановись. Ты здесь остановился, да.
3: Калпака бульвара, Элизабетес до Вальдемара. 8 минут.
4: Ульмане Гатвас, вот поворот на Вьенивас. Гатвас, смотрите, 7 минут тоже.
3: И туда же Ульмане Гатвас. Остаемся пока. Сойера Ватеша до Вьенивас Гатвас. В другом направлении. 6 минут.
4: Да, уговори вас ел. Вот это мне очень нравится. Да, вот там вот, знаете, 6 минут тоже.
3: Да, с Лилиес на Булью, если поедете. А если с Лидоню до Лилиес, то там... Тоже 6 минут. Вот как-то стабильность. Малая нас улица от Велдрис до Югла 7 минут. О, уже побольше. А Валгума улица Стрейдибас до бульвара Узвара 6 минут. Краста с Вилхелма Лапурвича до железнодорожного моста. Стандартная ситуация. Но почему-то только 5 минут. Это же как-то же мало как-то. Ну, что у тебя там еще есть что-то?
4: Нет, меня интересует, что присылали, где нет пробок в Риге.
3: Да, впурцаемся где-нибудь. И Вантовый мост, наш любимый, который был уже упомянут сегодня, Стипсалы на улицу Якоба, ну, сразу не проедете. Минут 6 придется лишних посвятить.
2: Навигатор совместно с CarGlass.
1: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
2: Реклама.
5: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
6: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал.
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
7: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
8: Не выключенный утюг?
7: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
9: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
10: Очки «Филман».
11: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
12: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
14: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
15: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
16: Veikalo top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
17: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
16: Loterijas atļaujas numurs 9053.
18: What is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
19: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
20: Grigorij

0: старые перцы.
1: Ну, песня про спорт сейчас будет.
2: Нет, про маню, это было маня-маня.
1: А, маня-маня. Ну, на самом деле у нас песня про Спортленд. 25 евро у нас подарочная карта в руках. Да, вот. Я ее держу, Гриша не отдаю пока. Опасно.
2: Прижал кроссовкой.
1: Да. Но, коль скоро о спорте. Ну, что говорить о спорте? Спорт, он и в Африке спорт, да, и все знают, как африканцы бегают, да, быстро.
2: Не скажи, есть такие виды спорта.
1: Да, ну вот давайте поговорим о таких оригинальных видах спорта, курьезных, можно сказать. Кстати, наиболее распространенное направление вот этих курьезных видов спорта и соревнований, так это кидание предметов на дальность.
2: Это, кстати, вот в Финляндии, когда судьба закинула туда, я там присутствовал при чемпионате метания сапог. Там, оказывается, сапоги должны быть одного размера, не помню какого.
1: Там, Гриша, кстати, с 76-го года этот вид спорта там существует.
2: Так давно я не жил, да.
1: Так вот, действительно, Григорий, ты прав, определенные стандарты существуют. Для мужчин размер 43-й сапога должен быть и вес. Вес от 880 граммов до кило 50. Это не кило 500, а кило 50.
2: Это не грязные сапоги.
1: Нет, это чистые должны быть, да. И высота 44 сантиметра.
2: Очень важно.
1: Это да, для мужчин. А для женщин, не только, так сказать, финских, я понимаю, что это открытый чемпионат, нет?
2: Какой размер?
1: 38-й.
2: Да, размер, ладно, да. Я не видел этого там у финки. Там у всех 40-й и 41-й.
1: Вот, 38-й, Гриша. И от 630 граммов до 750 только. Если 751, все, дисквалификация.
2: Да, так идешь по улице, говоришь: мадам, какой у вас размер-то? Ой, нет, у вас нельзя. А могли бы установить сегодня этот рекорд.
1: И причем, так иди установи, да, только без сапог. Кстати, высота дамского резинового сапога должна быть, знаете, какой? 37 сантиметров. Не 36 и не 38, а 37.
2: Я даже не знаю, да. Вот так вот. Вот Золушка, она какого там? Она не финка же была, Золушка.
1: Не Золушка, не финка была, нет.
2: Такая маленькая.
1: Ну, такая маленькая.
2: Да, но какая хрустальная.
1: Да, ну, а есть еще более экстравагантные соревнования, например, среди фермеров они проводятся. И это, знаете что, это метание, например, куриных яиц.
2: Куриных яиц?
1: Да, берешь куриное яйцо и кидаешь на дальность.
2: Вареных или таких? Там разные должны быть подгруппы, да?
1: А, ты знаешь...
2: Подгруппа свежих яиц, да, пожалуйста. А вы, мужчина с яйцами, отойдите в сторону, пожалуйста.
1: С вареными. Да. И, кстати, знаешь, какой рекорд метания яйца? 98 метров 51 сантиметр. Попробуй еще закинь яйцо туда.
2: Яйцо точно попало на сковороду, да?
1: Да.
2: Точно, да.
1: Точно. Да, но это еще далеко не апогей. Знаете, что есть такая экстравагантная дисциплина, как метание коровьих лепешек.
2: Вот я сколько в жизни попадал, так сказать, по детству в эти солнце земляное.
1: Ногой, да?
2: Да, вот так, чтобы метать их, даже не знал.
1: Не задумывался, нет?
2: Да, так, на сколько можно метнуть?
1: На 81 метр и 10 сантиметров.
2: А были времена, когда ковбои скакали вот на этих самых бычках. Вот это был вид спорта, правильно? Ну, вот этого,
1: это родео называется.
2: Да, вот так.
1: А вот как это назвать? Говнометание.
2: Говнометатель.
1: Да.
2: Хорошо звучит. Здравствуйте, вы кто? Говнометатель. А я яиц метатель.
1: Яйцометатель, да. Ну ладно, у нас на самом деле вопрос к вам, уважаемые радиослушатели. 244-244-14 вам сейчас понадобится, потому что у нас возник вопрос. А какого вот экзотического вида спорта, какую экзотическую дисциплину вот нам бы сюда, а? Нам ее не хватает просто как пить дать, вот.
2: А то у нас такие смешные, воздуха. Там баскетбол и хоккей.
1: Ну, да, просто, ну да. Футбол, ну кого этим, волейбол, кого этим удивишь?
2: Футбол тоже есть в Латвии?
1: Да.
2: А, извини, пожалуйста.
1: Иногда.
2: Да.
1: Да, когда кто-то приезжает.
2: Да, пишем вот сюда, вот присылайте свои самые необычные, что вы могли бы предложить бы. Только не прыгание там вот через костер, это все могут, да.
1: Это, ну, да. Это уже не экзотика, это традиция. Не надо.
2: Ага.
1: Да, нам надо что-то такое экзотическое, креативное, интересное, то, что вот, например, ну, метание лепешек тоже уже есть, куриные яйца тоже метали, сапоги бросали, ну, короче говоря, даже есть вот бег в мешках.
2: О, это в детстве это было, я помню. Да. В домах отдыха это почему-то практиковал.
1: Да, и на свадьбах там хорошие ведущие делают всякие там бег в мешках с препятствиями и так далее, как конкурсы. Но! Я же знаю, что вы самая талантливая радиоаудитория в этой стране, и поэтому 244-244-14, какой бы экзотический вид спорта нам тут, ну, явно не помешал бы. И самому креативному варианту мы вручаем...
2: 25 евро в карточке, в карточке.
1: В карточке, в Спортленд, не куда-нибудь. Спортленд!

0: Так, поехали. Метание шахмат в публику. Александр нам написал.
1: Слушай, а что такое он написал? Количество браков с бывшим, бывшей.
0: Бывшим или бывшей? Это два
1: ну,
0: бывших.
1: Ну, а удается. Ну, а что тут это зря, Эдмонд? Эдмонд у нас как классик, понимаете, в этом деле. А сейчас такое там, я тебе скажу.
0: Не, я, конечно, за любой кипиш, кроме поножовщины, но...
1: Не знаю.
0: Но
1: Эдмонд до сих пор думает, что там, где собираются свингеры, слушают музыку.
0: Иди ты в баню.
1: Это вообще, что у нас...
0: Да. Итак, что тут еще?
1: Вечереет.
0: Нам не хватает спорта бюстгальтер снимать на скорость. О! Прогрессивно, броник, да.
1: Снимать, а кто снимает-то, собственно говоря?
0: Ну, не знаю. Это, кстати, да, давайте выясним, это парная дисциплина или это, так сказать, индивидуальная, да, уважаемый броник? Вы нам напишите, пожалуйста, если это парная, это одно дело, если это индивидуальная, это другое. Так что, что там еще?
1: Вот Дмитрий Гребля на байдарке с семьями, с собакой, кошкой. Два взрослых, один ребенок и одно животное для семей с двумя детьми, свой раздел.
0: Ну, чуть-чуть разновидность клапка Джером Клапка.
1: А, вот оно, да, это оттуда еще
0: Джером,
1: пошло?
0: Джером, клапка Джером, да.
1: Так это английский вид спорта, да, вот чехарда, вот
0: да,
1: пишет Татьяна, да.
0: Ага.
1: Вот еще тут, смотри, добрый да, вечер, у нас не хватает превыборных чемпионатов. А, ну да, ну это Пиноккио, Буратино,
0: ну, это,
1: да, у кого
0: да,
1: самый
0: да,
1: длинный нос, да.
0: Не-не-не.
1: Это от Папа Карло зависит вообще-то, да, длина носа.
0: Это не наш случай, это пускай товарищи политики в это играются.
1: Да.
0: Что еще тут? Но...
1: Нет, давайте смелее как-то, вот так уже хорошо. Нет, я вам просто направлю вот такую нужную сторону. Будучи, так сказать, в Испании последние два года, отвели меня на там, где играют в хоккей. Смотрите, Барселона играет в хоккей.
0: Там же плюс 30.
1: Да-да, меня это поразило и сказал, ничего себе, зачем вам играть в хоккей? Знаешь, что они ответили?
0: Но
1: вы же играете в футбол и тоже не спрашиваете, зачем. Я так подумал, а правда, зачем
0: она... Логично.
1: Да, зачем она играет в футбол?
0: Да. Так, соревнования по метанию хозяйственных мешочков с водой с высоты вниз.
1: О, это было вообще-то детская забава, я тебе могу сказать.
0: Да.
1: Главное
0: было
1: спрятаться.
0: Мы презервативы надували с водой, и тут бросали презервативы с балкона. Это было, да.
1: Так, это вообще-то интересно.
0: Да, что там еще было?
1: Наматывание длинных спагетти на уши. У кого больше поместится. Но, знаете, у мужчин большие уши, да, и поэтому...
0: Стояние в очереди за одинокими женщинами, мужчинами на выносливость.
1: Послушайте, а в очереди надо стоять за мужчинами и женщинами?
0: Нет, за женщинами тут стоять тебе предлагают. Причем на выносливость.
1: На выносливость.
0: То есть постоял и вынес.
1: Черт, ты знаешь, как... И те женщины мне попадали, не разрешали
0: долго
1: стоять.
0: Да, ну 244-244-14. Креативьте. 25 евро подарочная карта в Спортланд.
1: Ой, тут еще. Ой-ой-ой.

0: Эдмунд Кашевский и Григорий Берг. В программе «Старые перцы».
1: Так, проехать через Ригу, не попасть ни в одну яму, победителю канистра бензина. Такое весеннее от Евгения, да, у него еще зимнее было, про гранулы, ну да ладно.
2: Открытое первенство по плаванию в бассейне, наполненную дошираком, это что такое?
1: Это лапша такая. Ну, у нас она не популярна.
2: А плавание в бассейне с дошираком?
1: Так, ух ты, Алла-то у нас прогрессивная, да.
2: А вот у плохих оценок за день, за ночь она, да.
1: И самый быстрый и медленный секс.
2: О, да ладно, что там кто будет? А,
1: не, ну рефери должен быть тогда, не, фиксировать там секундомером или...
2: Да, на нас не рассчитывайте сегодня вечером.
1: Как,
2: да?
1: как там было, чтобы секс длился 2 часа, нужно начинать в 13:58, да? Был этот анекдот был. Одесский. А все почему? Потому что сегодня день основания Одессы, между прочим. Так, на секунду еще. Так, что там еще?
2: Евгений, что-то там печатает страшное что-то, да, я тут смотрю. Так. Не, вы не стесняйтесь просто, если... Ну, как-то рано, мы, извините, и 6 еще нет, люди же на работе, правильно, чем некоторые?
1: Вроде как, да.
2: А темы такие уже конкретные, Паша, конкретно.
1: Конкретно. 244-244-14. Оригинальные виды спорта, которые нам надо было бы сюда, облигаты, для того, чтобы просто, ну, без них жить как-то скучно.
2: Метание томата. Вы знаете, сколько они стоят, томаты, сейчас?
1: Ну, это вам не Испания, где они там 5 копеек стоят за тонну, а у нас, понимаете ли, у нас томат это... Ого-го! У нас томат — продукт в цене, можно сказать.
2: Не каждый день надкусишь.
1: Не говори. Кстати, самые вкусные томаты почему-то у меня на даче надкусывают обычно вороны. Первые прилетали. 244-244-14. Даешь, народ, креатив.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,59 €. Rimi.
3: Только в МК Латвии. Какие особые правила установлены для автоводителей старше 60? Читайте, чтобы не нарушить. Адвокат требует от ДБДД компенсацию за утечку личных данных. Правда ли, что каждый владелец машины сможет получить до 10 тысяч евро? Как быть, если обидел врач в больнице? Все о новой системе контроля для защиты пациентов. В квартире пахнет соседским обедом и сигаретами? Рассказываем, как бороться с неисправной вентиляцией. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
4: За тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Storen Technika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Nepalaid garām Lemon Gym Ziepniekkalns grandiozo atklāšanu jau 2. septembrī. Tevi gaida jaudīga atmosfēra, aizraujoši izaicinājumi, balvas, grupas mūdu uzstāšanās, uzkodas, dzērieni un daudz citu pārsteigumu. Sajūti Lemon enerģiju Valdeķu ielā 39. Uzzini vairāk Lemon Gym LV.
8: Laimē sapņu ceļojumu līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
9: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
10: Kabare! Взрослых мужчин.
11: Григорий и Эдмунд.
12: Но, в принципе, вы сегодня гиперактивны, это радует.
13: Да, мне вообще вот продолжи понравился вот Джеки, Жаклин. Комариный дартс или охота за парковочное место. Битва за парковочное место.
12: Да, очень актуальный национальный вид спорта, пишет Евгений. Уехать с перекрестка на зеленый свет первым победителю новый BMW вместо старого. Люди добрые, есть предложение. Переносим это все дело на следующий час, потому что в этом уже времени сгульки нос, извините за выражение.
13: Переносим 25 евро на следующий час.
12: Да. Номинал не меняется, 25 евро по-прежнему.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:12.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Григорий и Эдмунд в программе «Старый перц».
4: Конкурс.
5: Тут есть проблема этого материала, что вы присылаете его столько, что мы тут до утра не разберемся.
6: Латвии не хватит на эти виды спорта.
5: Да, но кое-чего мы тут еще отдадим, а потом прервемся для того, чтобы подвести итог. Жаклин прислала «Комариный дартс» или «Охота за парковочное место».
6: Да мне понравилось вообще-то.
5: Да.
6: Да, кстати, я видел, как Эдмунд борется даже за свое парковочное место, проплаченное около дома.
5: «Дрифт по болоту, вовремя скинуть скорость перед радаром и их количество перед каждым радаром, что ли?» Да. «Бег на каблуках мужчин, бег мужчин, несущих на спине женщин». Да?
6: Вот, Марко, это вот метание соплей в длину, высоту. Это надо подождать еще. Очень тоже будем разыгрывать
5: это
6: что-нибудь.
5: Это осенний вид спорта, да. Да. Далее, что тут еще? Ну, открытое первенство по дошираку. Это было в бассейне. Так, метание дневников в конце учебного года.
6: Да, вот это интересно, да.
5: Да, но тут на самом деле летние игры. В жаркий день посидеть по шею в Рижском заливе на время.
6: А приз?
5: Победителю стакан водки, чтоб согрелся. Это хорошо. Да, вот еще хороший. Самый латвийский вид спорта. Тут действительно, как автор утверждает, Евгений, где нам нет равных. Бег из Латвии на скорость и дальность. Победителю хорошая зарплата и легкая ностальгия. Да, это хорошо сказано. Глубоко копнул Евгений, однако. Ну, что могу сказать? Сейчас мы прерываемся на музыку, и затем компетентная комиссия в лице Григория и меня будем определять победителя.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Reklama. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus biezpiena sieriņus magijā, dažādi veidi, 40 vai 45 grami, par vienu maksā 29 centus. Pērkot vismaz divas maltās kafijas Jakobs Kronung 500 grami, par vienu maksā 6,99 €. Žāvētu augļu un riekstu maisījumiem Rimi 500 grami 40% atlaide. Rimi.
2: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89, скидки до 70%. Ждем вас!
3: Ты только посмотри, все по парам заходят.
4: А ты не слышала?
5: Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
3: Предложение действительно. Для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филмон.
6: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties līdz 10. septembrim. Teika plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika plaza Brīvības gatvē 201.
7: Flow up!
8: Flow up!
7: Flow up!
8: Flow up!
9: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV!
10: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Школа зовет?
12: RD Electronics отвечает суперценами.
11: 17 августа по 13 сентября.
12: Большая школьная распродажа.
11: Смартфон Samsung Galaxy A16.
12: Всего 99 евро.
11: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
12: Все для школы по суперценам.
11: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
12: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
13: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
14: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu sabalansā.
15: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
16: Atūsturu.
17: Grigori i Edmunds. Programme Starý Perc.
18: Конкурс.
19: Ну, я бы сказал, подведение конкурса уже. Да, ну, спасибо за вашу активность. Вариантов было много, но в финал у нас вошли два. Сейчас вот Гриша будет выбирать.
20: В финал вошли два, вот это хорошо. Их было двое.
19: В финале. И сейчас Гриша будет выбирать. Я на него свалю всю ответственность. Итак, вариант номер один. Летние игры, в жаркий день посидеть по шее в Рижском заливе на время, а победителю стакан водки. Это вариант номер один и вариант номер два. Ну, так сказать, бег из Латвии на скорость и дальность. А победителю хорошая зарплата и легкая ностальгия. Ты какой?
20: Ну, давай так. Тот, кто сидит в заливе, зачем ему там те же самые кроссовки, правильно? Да, ну, даже плавки не нужны, никто же не видит.
19: Думаешь, он же все отморозит?
20: Да, но не же. А вот если ты бежишь, да, из Латвии, там кроссовки могут пригодиться. Хотя там дешевше.
19: Там?
20: На распродажах. Нет, у нас тоже.
19: Не, ну так у нас другое дело. Ну, ты что?
20: У нас Циталия.
19: Сравнил.
20: Да, а там другое дело.
19: Сравнил. Тамошний распродажи и наш Спортленд.
20: О,
19: тоже мне сравнил, да.
20: Так что, надеюсь, зажимая в руке, да, и гордо крича, да, так, я выиграл на Retro FM, где мои кроссовки, пора бежать из... Ну, как-то так. Просто бежать, да, вот так,
19: да.
20: Вот, да. Да, может спокойно, да, приходить к нам.
19: К нам Евгений может спокойно приходить. А, потому что Евгений у нас как раз-таки вот автор этого забега на дальность с ностальгией. Я правильно сказал? Я правильно смотрю? Не, смотрю просто. Евгений, да, Евгений, да.
20: За ностальгией бежать или от ностальгии, даже не знаю, да?
19: А ты знаешь, вот это такая спорная штука. Иногда она тебя все равно настигает. Беги, не беги. Чего хочешь тогда? Вот так что победителю мы говорим гранд мерси, а также мы говорим гранд мерси всем участникам. Ну и завтра будет новый день и новый конкурс. Евгений, сейчас будем с вами связываться. Поздравляем. Ну поздравь же.
20: Ну да чего ж поздравлять-то? Карту отдавай, чего ж тут поздравлять-то? Жалко.
17: Григорий и Эдмунд. В программе «Старый перц».
4: Конкурс.

0: 9. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā, kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī aicina Signet Banka.
1: Кабаре взрослых мужчин.
2: Григорий и Эдмунд.
3: Ну, из того, что еще интересно сегодня мы увидели, что не осветили, что в календаре было написано черным по белому. Ну, про Одессу мы вам рассказали. 232 года с основания этого города сегодня у нас. Так, о, вот какая дата, а, смотрите-ка. 2 сентября 1834 года в США был запатентован револьвер. 192 года назад. Ну, а как там было, это пословица про кольт знаменитая, что доброе слово и кольт значительно...
4: Более убедительно.
3: Убедительно, да, действует на человека, нежели просто доброе слово. Да, но это про кольт, не про револьвер, по-моему, таких пословиц нету и таких мыслей.
4: Нет, товарищ Маузер был еще.
3: Ну, товарищ Маузер был значительно позже.
4: Он убедительный был такой в этой деревянной кобуре, в кожанке. Помнишь, как ты одевался? Он сразу вспомнил, да? Из какого фильма, где он одевался?
3: Да. 1958 год, кстати говоря, 2 сентября в Китае началось телевизионное вещание.
4: Йохайды.
3: Это еще позже, чем у нас, что ли?
4: Нет, почему? У нас 50-й год уже началось.
3: А если тут 58-й.
4: А если у нас как бывшая большая страна, там еще до войны, в 30-х, 20-х годах, да.
3: А в Китае только 68 лет назад.
4: Поэтому они так и нагоняют быстро телевизоры, делают и много-много телевизоров, да, чтобы всем хватило.
3: Да, не только телевизоры, они сейчас все молодцы делают, не то что некоторые.
4: А вот хороший конкурс провести, есть ли что-то не сделанное в Китае? Вот что, хотя бы одна вещь.
3: Но самые две распространенные фразы и самых два распространенных понятия в мире, это знаешь какие?
4: Да, какая?
3: I love you и made in China. И причем оба...
4: Объединить, если?
3: Не, причем оба не дают никакой гарантии.
4: Нет, кстати, китайские вот автомобили так ушли вперед. Ты же вроде бы на них ездил,
3: да,
4: присматривался.
3: Да, я тебе скажу, обалденные машины, конечно, особенно эти дорогие, которые там по 75, по 50 тысяч стоят. Вау, хорошие.
4: Уже там присматривался, такими узкими глазами так смотрел, да?
3: Ой, да, хорошая машина, джакузи только там не было и туалет, а так все остальное было.
4: А ты сам-то ездишь на чем?
3: Я езжу на шведском автопроме.
4: Бывшем шведском автопроме.
3: Тоже хотя... китайском теперь, да.
4: Да, вот это очень занятно, да.
3: Ну, а что? Ну, поэтому I love you и made in China — два самых распространенных понятия в мире.
4: Да, машина с гарантией, да.
3: Ехать и ехать.
4: Вам куда ехать? Вам ехать или китайский автомобиль? Выбирайте, да.

0: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 91-13.
1: Криша и Эдмунд, что вы себе думаете? Это два старых перца.
2: Ну что, медленно и печально, будем потихоньку уже выходить на финишную прямую и прощаться.
3: По-итальянски.
2: По-итальянски.
3: А кстати, заметил, что сегодня звучала только одна итальянская песня, и то о Педро. Да. И Портофино.
2: Это известный итальянский
3: мужичок.
2: Предприниматель Педро, да. Ну что ж, по просьбе Григория Петровича мы, конечно, заглянем в итальянский цех, какие проблемы.
3: Но
2: что?
3: Останемся здесь, в Латвии, пока люди кроссовки еще не все забрали.
2: Так, ну что, вроде как про факты рассказали, про карточку тоже пошутили, выдали человеку карточку. Кстати, в рабочее время надо приходить, да, в курсе. Написали вам, да, про это? Ну, я даже не знаю.
3: Вот ты не написал, как надо приходить.
2: Да. При параде.
3: Ну да, но многие приходят, вот значит, там чуть не ногой дверь открывают с криком: «Где мой подарок?» Да. А надо, конечно, звонить и говорить: «Извините, руки заняты, да, тут подарки принес». Не только ведущим, радиостанции всей, да. Да, вот так вот, да. Хочу поменять их,
2: Гриша.
3: Да. Ну, дай помечтать.
2: Договоришься ты. Да, ну, что могу сказать. Старперцы завтра, опять-таки, замутят конкурс. У нас эти карты имеются.
3: У нас этих карт.
2: Да. Еще несколько штук, да. Еще несколько штук, причем, да. Да. Но что, надо будет вот покреативить. Сегодня уже хорошо было, много было из чего выбрать, и были достойные варианты.
3: Были, да.
2: Да. Как-то я думаю, что потихоньку можно уже и сматывать удочки. Как ты считаешь, Григорий Петрович?
3: Да, позвав с собой Эроса Рамазотти.
2: Ну, тогда начинай плакать и прощаться.
3: Как это, да? Чао!
2: Что значит «чао»?
3: Ну, если Рамадзоси, то «чао» или что говорить?
2: Ну, да. Красиво что-нибудь скажи напоследок людям, но...
3: Ну, хорошо, можно на латышском «покедово» или как. Хотя, вы заметили, в Латвии прощается «чао» и здоровается «чао». Вот это вот. Это наше латышское такое вот. Да.
2: Ну, я понимаю, что я из тебя не выдавлю ничего путного, кроме «чао», да? Ты
3: так... Кроме Рамадзоси.
2: Нет. Хорошо, тогда я скажу: дамы и господа, с огромной грустью в сердце,
3: со слезой на глазах,
2: да, старперцы прощаются с вами до завтра. Это был Григорий
3: и Эдмунд.

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Погода на завтра, на 3 сентября. Латвия. Переменная облачность с прояснениями на большей части территории. Кратковременные дожди. Возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренный. При грозе порывистый. Лепая Вентспилс. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 20. Даугавпилс, Резекне, Краслава плюс 20. Рига. Облачно с прояснениями. Днем и вечером возможен кратковременный дождь. Ночью плюс 13-15 градусов. Днем до плюс 18-20.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Погода на завтра, на 3 сентября. Латвия. Примена облачность с прояснениями на большей части территории. Кратковременные дожди. Возможны грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренный. При грозе порывистый. Лепая Вентспилс. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 20. Даугавпилс, Резекне, Краслава плюс 20. Рига. Облачно с прояснениями. Днем и вечером возможен кратковременный дождь. Ночью плюс 13-15 градусов. Днем до плюс 18-20.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х.